Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста, не в ту, как

гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

еду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, не спрашивая.

0: студия «Под крылом чайки» 4 часа утра.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: на зарядку, на зарядку. Становись!
1: Доброе утро, товарищи! Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Первое упражнение. Поднимаем руки в стороны ладонями вверх, затем отводим их назад, прогибаемся в верхней части спины. Выдохните. Начали. Прогнуться. В исходное положение. Вдох. Выдох. Голову приподнять. Наклонить вперед. Вдох. Выдох.

Достаточно. Второе упражнение – ходьба. При ходьбе на месте колени поднимайте повыше. Внимание! Шагом марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо. Правильно. Дыхание не задерживайте.

Хорошо. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Пальцы сожмите в кулаки. Приготовились к третьему упражнению. Поднимаем руки вверх, делаем ими рывок назад. Затем опускаем руки и также рывком отводим назад. Под музыку начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз. Раз, два, раз, два. Дышите.

Встаньте прямо. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. При наклоне влево поднимаем правую руку через сторону вверх. При наклоне вправо также поднимаем левую руку вверх. Другая рука скользит по ноге вниз. Влево начали, наклоняемся, выпрямляемся. Вправо выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Следующее, пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Сядьте. Спиной прислонитесь к спинке стула. Руками придерживаемся за сиденье. Ноги выпрямите, пятки на полу. Сгибая левую ногу, подтягиваем колено к груди. Затем выпрямляем ногу. Потом тоже делаем правой ногой. При сгибании ноги делайте выдох. При выпрямлении – вдох. Все приготовились. Начали. Левое колено – груди. Ногу выпрямить. Правое. Выпрямить. Раз. Два. Три. Четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. «Комета».

0: Снится птицам море, юг у дымки золотой. Желтый лист, доверясь мне, вдруг сел в мою ладонь.
1: Кто-то мне пусть скажет в ответ, ничего такого здесь нет.

0: Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Комета. Первая чеховская.

0: Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма?
0: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
0: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
0: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
2: Полезный настрой с Анной Данрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Комета.
1: 92.6 FM.
2: Доброе утро, Чехов. В городе 7.00.
0: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Это музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8 977

0: 8-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Первое чеховское радио.

0: Мета.
1: В городе и районе 9:00.
2: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16+.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34.

0: 8495. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
1: Автозвук 13. Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж. И все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: В 2027 году работающие пенсионеры получат две индексации страховой пенсии в феврале и апреле, а в августе им проведут перерасчет с учетом страховых взносов за предыдущий год, сообщает агентство Data.ru. Первая индексация пройдет 1 февраля на уровень фактической инфляции за 2026 год, которая сейчас оценивается в 6,8%. Вторая состоится 1 апреля и составит 3,3% к страховой части. Третье повышение, августовский перерасчет, будет индивидуальным, поскольку социальный фонд учтет не более 3 пенсионных коэффициентов, перечисленных работодателем за пенсионера в предыдущем году.
1: Экономика должна быть экономной.
2: В июле в России работали в общей сложности 223 800 заведений общепита, что меньше на 8% год-году. Подобное падение было зафиксировано аналитиками впервые с 2022 года. Более того, подчеркивается, снижение оказалось более выраженным, чем в активный период ограничений во время пандемии COVID-19. В 2020 году количество заведений общепита в России сократилось почти на 5%, в 2021 году снижение оценивалось в 2,5%. Согласно 2GIS, в августе 2026 года только в российских городах-миллионниках работали 97 тысяч объектов, что меньше год-году на 1%. Самое выраженное снижение показали пекарни, на втором месте заведения фастфуда, на третьем заведения с кофе на вынос.
1: Копейка рубль бережет.
2: В сентябре 26 года специалисты Высшей школы экономики провели опрос среди 3000 пользователей цифровых платформ. Выяснилось, что более половины россиян почти всегда или чаще всего покупают одежду, обувь и аксессуары на маркетплейсах. 58% респондентов отметили, что почти всегда или чаще покупают одежду, обувь и аксессуары через платформы. 42% с такой же частотой заказывают на маркетплейсах бытовую технику и электронику. Что касается категории продукты питания и лекарства, то их россияне покупают чаще в офлайн-магазинах. Традиционную розницу выбрали 55% и 46% респондентов соответственно. Только 12% россиян отметили, что приобретают продукты чаще или почти всегда на платформах, а лекарства 19%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
3: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из 3 блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на 2 этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Перед отопительным сезоном тема жилищно-коммунального хозяйства становится удобной для мошенников. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Аксененко в беседе с РИА Новости. Он отметил, что в это время мошенники выбирают максимально правдоподобные легенды. Владельцам квартир могут сообщить, что нужно подтвердить заявку на подключение отопления, согласовать визит мастера, поверить счетчик, узнать задолженность или оформить перерасчет. Для убедительности они могут называть адрес дома, фамилию или управляющую компанию, а дальше просят код из СМС, перейти по ссылке или установить приложение. Основная опасность таких схем в том, что мошенники не придумывают что-то фантастическое, а встраиваются в реальную повестку, подчеркнул Аксененко. Коды из СМС не требуются для запуска отопления, визита специалиста или перерасчета коммунальных платежей, добавил парламентарий. Сегодня молодежи можно спокойно обучаться на IT-специалистов, не опасаясь, что в будущем они останутся без работы. В перспективе 1-2 лет интерес к отрасли вспыхнет с новой силой, на фоне чего и спрос на сотрудников в этой области возрастет. Такой прогноз озвучил разработчик сайта Кремля Артем Геллер. Сегодняшнее угасание спроса на представителей отрасли он назвал временным процессом, подчеркнув, что позднее все равно будут нужны те же работники, просто немного с другой квалификацией, которую осваивают современные студенты. Можно смело отдавать ребенка в IT-отрасль, но надо поискать более квалифицированных педагогов, которые находятся ближе к тому, что реально происходит в бизнесе, добавил специалист. И в завершении выпуска фильм «Диггер» с актером Томом Крузом в главной роли провалился в прокате, поскольку за первые выходные его сборы составили всего 12 миллионов долларов. Картина может стать самой большой неудачей за всю карьеру артиста. Такой вердикт вынес таблоид Daily Mail со ссылкой на эксперта. Отмечается, что в предполагаемом бюджете в 160 миллионов долларов и затратах на рекламу, достигающих по некоторым оценкам сотни миллионов долларов, картине понадобится заработать в мировом прокате около 350 миллионов долларов, чтобы окупиться. Прогнозы экспертов, однако, неблагоприятные. По их словам, ущерб создателей может достичь 150 миллионов долларов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма?
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть, ты, Джули? Расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты.
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
3: Стоп! Просто скажите. Они делятся не секретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда!

0: Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите.
1: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
0: Светочка, спасибо. Все свободны.
2: Со мной. Ты всегда со мной, и тебя никогда я не забуду. Только ты, лишь в мечтах моих, и

0: территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В палитре собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. Палитра, город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: «Комета». Первая чеховская.

0: слышать. Больше, чем радио. Комета.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Новый умный датчик Xiaomi для дверей и окон. Компания Xiaomi анонсировала датчик открытия дверей и окон Door and Window Sensor третьего поколения. По сравнению с предшественником, новинка получила более чувствительный сенсор, расширенные функции мониторинга и улучшенную автономность. В отличие от предыдущей модели, устройство оснащается высокочувствительным TMR-сенсором вместо датчика холода с повышенной скоростью отклика и сниженным энергопотреблением. На одном заряде батарейки-таблетка новинка способна проработать до 3 лет при условии до 30 открытий-закрытий в сутки. Гаджет поддерживает протокол Bluetooth Mesh и экосистему HyperOS Connect, позволяя настраивать автоматические сценарии вроде выключения кондиционера при открытии окна. В приложении Mi Home доступны счетчик количества открытий за день и статистика времени работы, а также функция оповещения, если дверь остается открытой.

0: работы дольше 1 минуты. При этом ради уменьшения размеров корпуса производителю пришлось полностью убрать встроенный датчик освещенности, который присутствовал в прошлой версии. Краудфандинговая кампания по выпуску новинки стартует в октябре в Китае. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Первое чеховское радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича. Бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Радио. Радио Комета.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Комета. Первое чеховское радио.

0: Сушивок.ру. Оформляйте заказы в приложении Сушивок. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ Сушивок.
1: Автозвук 13. Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж и все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: самом городе полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Леознов заявил, что сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета, об этом сообщает РИА Новости. По его словам, в текущем сезоне вакцины против гриппа были полностью обновлены, что говорит о приходе новых штаммов вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета. Он отметил, что это подтверждает необходимость вакцинации. По словам Леознова, в первую очередь прививаться нужно более уязвимым группам населения – детям, беременным, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями. Потеря льготного периода, привычка вносить только минимальный платеж и комиссии за отдельные операции являются главными рисками при использовании кредитной карты. Об этом газете «РУ» заявила кандидат экономических наук Лилия Буркина. Ставки по кредиткам могут достигать 47-54% годовых. Если заемщик не погасит задолженность в срок, банк начнет начислять проценты по правилам договора. По условиям ряда карт они рассчитываются на всю сумму долга с момента покупки, а не только после окончания грейс-периода. Минимальный платеж создает иллюзию контроля над долгом. Значительная его часть может уходить на проценты, тогда как основная задолженность сокращается очень медленно. В результате срок погашения растягивается на год, а итоговая переплата многократно увеличивается, предупредила эксперт. И в завершении выпуска в продажу поступил роман «Мертвые души. Второй том. Возрождение». Необычное продолжение классического произведения Николая Гоголя. Текст создал «Гигачат» в рамках культурно-исследовательского проекта крупного банка. «Гигачат» обучали на полном собрании сочинений Гоголя, включая письма, черновики и записные книжки, а также на текстах его современников – Пушкина, Достоевского, Тургенева, философских трудах и библейских источниках. Чтобы результат соответствовал духу Гоголя, специалисты разработали систему оценки из 11 параметров, учитывали лексическое разнообразие, в том числе архаизмы и гоголевские неологизмы, гротеск, комическую пластику диалогов и характерное присутствие автора-рассказчика. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма?
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
3: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
5: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо! Все свободны!
6: Добрый день, дорогие слушатели! В эфире «Рабочий полдень» на «Комете» 92.6 FM. Меня зовут Зуля Дюкова, и следующие два часа мы будем работать, конечно же,

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: И сразу к делу. У нас уже есть первая заявка. Светлана просит поставить что-нибудь энергичное для своих коллег. Говорит, что после обеда нужно взбодриться. Полностью с вами согласна. Прямо сейчас делайте громче. Этот трек для вас.
6: Рабочий полдень на комете.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Шикарное время продолжается, друзья. Рабочий полдень по вашим заявкам. А дозвонился до нас Александр. Александр, он у нас из Донецка. Не первый раз отправляет заявку. Лежит он на данный момент в Марьинской больнице. В общем, Александр поздравляет сейчас с днем рождения Анастасию Александровну и желает ей счастья, здоровья и всего самого доброго. Также к поздравлениям присоединяются мама Валентина Владимировна Белинская, старшая сестра Наталья Леонидовна Устинова, средняя сестра Оксана Леонидовна и племянники Геннадий и Елена. А еще также муж, который сейчас находится на передовой. Александр, спасибо за этот теплый звонок. Мы от всей души присоединяемся к поздравлениям. Анастасия Александровна, с днем рождения вас еще раз. Пусть в вашем доме всегда будут любовь, тепло, ну и, конечно же, поддержка близких. А вашему мужу скорейшего возвращение с победой. И еще отдельно Александр передает огромный привет всем врачам Марьинской больницы. Доктора, вот от нас низкий вам поклон за такой вот нелегкий, важный труд. Здоровья вам и вашим пациентам. Прямо сейчас для Анастасии Александровны и всей ее семьи звучит песня «С днем рождения, делайте громче».
4: Рабочий полдень

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество. Проверенное время.

0: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Шикарное время, рабочий полдень продолжается. Следующая заявка от Алексея. Он передает привет своей жене Ольге и просит поставить для нее песню Стаса Михайлова «Все для тебя». А прямо сейчас делайте громче «Все для вас». Я вернусь к вам в следующем часе. У нас впереди еще целый час, друзья. И не забывайте, чтобы ваша заявка попала в эфир, пишите в чат или звоните 8-916-244-00-44. Я здесь до 14:00. И все ваши приветы обязательно прозвучат.
2: Рабочий полдень на комете.

0: Ваши поздравления, приветы, пожелания. Звоните и пишите прямо сейчас. 8-916-244-0044. Рабочий полдень на комете.
1: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Планета. На улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Всем привет! Я Андрей Аркадьев, и в эфире радио «Комета». Вы слушаете мою песню «Оберег».

0: реклама.
1: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
2: Автозвук 13. Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж. И все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, стоение 13. Телефон 8-926-623-63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Шикарное время продолжается, рабочий полдень. Есть еще одна новость для поклонников «Шаман». Знаете, кто такой? Ярослав Дронов его зовут. Он представил новую песню и клип «Прощай, моя любовь». Трек посвящен расставанию, а видео снято в черно-белых тонах. Сам артист написал в соцсетях, что там есть слова, которые делят жизнь на «до» и «после». А теперь неожиданный поворот. Сосо Павлиашвили готовит к выпуску альбом в жанре нью-метал. Да, вы не ослышались. По словам певца, он собрал новое творческое трио и обещает сумасшедший альбом. Увлечение тяжелой музыкой у него, кстати, с юности. Так что, возможно, нас ждет совсем другой Сосо Павлиашвили. А теперь к вашим заявкам. Следующая песня для Энджи. «Дыхание бутусов». Делайте громче.
4: Рабочий полдень на камере.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Суши-вок теперь в Чехове.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: раз, Андрей. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио «Комета» 92.6 FM.
1: Рабочий полдень.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно.

0: Бабкина. И под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 3405. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: в усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В 2027 году единовременное пособие при рождении ребенка превысит 30 тысяч рублей. Об этом сообщил РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты президентской академии Елена Сацура. По словам собеседника агентства, с 1 февраля выплату планируется увеличить до 30 400 рублей. Эксперт уточнила, что в текущем году размер пособия составляет 28 450 рублей. Увеличение размера выплаты связано с ежегодной индексацией, которую проводят с учетом роста потребительских цен за предыдущий год. Большинство работников не обязаны информировать основного работодателя о второй официальной работе, самозанятости или разовых заказах. Подработка должна выполняться в свободное время и не мешать исполнению трудовых обязанностей. Об этом газете «РУ» заявил доктор экономических наук Юрий Шитько. Трудовой кодекс разрешает заключать договоры о внешнем совместительстве с несколькими работодателями, пояснил он. По словам эксперта, для внешнего совместительства установлено ограничение. Обычно продолжительность работы не должна превышать 4 часов в день и половины месячных.

0: и нормы рабочего времени. Полный день допускается, когда сотрудник свободен от основной работы, добавил эксперт. И в завершении выпуска: снизить риск депрессии помогает более сбалансированный распорядок жизни, об этом заявил психолог Сергей Ланг. Он посоветовал обращать внимание на то, как проходит день и хватает ли человеку времени на отдых и заботу о себе. По словам специалиста, важно разумно планировать дела, уметь отказываться от лишних нагрузок и учитывать собственные потребности. Также стоит избегать ситуации, когда человек регулярно пропускает приемы пищи или компенсирует недосып только в выходные. Такие привычки усиливают стресс, отметил психолог. Важно правильно распределять время, уметь отказывать и делать выбор в пользу себя, не боясь кого-то обидеть, подчеркнул эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: Совета. Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Слышать. Больше, чем радио. Комета.
1: Осень набирает свой ход под знакомые хиты на любимой волне. Вместе с этим начался тренировочный сезон, который напрямую связан с мотивацией, дисциплиной и лучшей версией себя. Короче, это не про меня. А так, если честно, хочется положительных изменений. Что ж, нужно запланировать тренировку.
0: Радио «Комета». Реклама.
2: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.
1: От музыки к мыслям вслух. Мы сейчас про гранит науки и о тех людях, которые помогают нам становиться более грамотными. Дорогие учителя, благодарим вас за наши знания. Терпения вам и успехов.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.
4: Осенняя погода не всегда располагает к хорошему настроению. Есть мнение, что иногда необходимо улыбаться через «не хочу». Этот лайфхак поднимает настроение под хиты на любимой волне.
3: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: земле Лопасненской, 16:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Перед Днем народного единства 4 ноября у россиян будет последний сокращенный рабочий день в этом году, заявила РИА Новости доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права президентской академии Мария Кутарова. Она уточнила, что 3 ноября граждане будут работать на час меньше, при этом на зарплате это не отразится. Это последний сокращенный день в 26-м году, отметила эксперт. Она добавила, что сотрудников со сменным графиком это может не коснуться. Однако по трудовому законодательству работнику полагается компенсация, если этот час будет рабочим. Россияне смогут проверять продавцов на маркетплейсах благодаря новому закону о платформенной экономике, который вступил в силу с 1 октября, заявил газете «РУ» президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев. По его словам, площадка проверяет партнера еще до допуска на платформу в карточке товара или магазина. Должны быть сведения о продавце, в том числе ИНН, а для товаров с обязательными требованиями – данные о сертификатах, декларациях и маркировке. Там же видно, что сама платформа не является продавцом, если она выступает только посредником, пояснил эксперт. По ИНН продавца можно дополнительно свериться в открытых реестрах Федеральной налоговой службы, добавил президент ассоциации. И в завершение выпуска. Утверждение о том, что молодые россияне безграмотны, являются мифом. Об этом журналистам РИА Новости заявил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук Владимир Пахомов. По его словам, нельзя говорить о том, что предыдущие поколения общались на более красивом и правильном русском языке по сравнению с современной молодежью. Нам так кажется просто потому, что для нас эталон всегда в прошлом, потому что произношение прошлого действительно нам представляется более красивым, отметил эксперт. Он обратил внимание, что язык давно бы уже исчез, если бы каждое новое поколение было безграмотнее предыдущего. Как сказал Пахомов, русский язык со временем меняется и развивается так, что чтобы его носители могли описывать окружающий их мир. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма?
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец?

0: передать мне все эти полезные рецепты.
1: Стоп! Какая Джулия? Что вы несете?
0: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
0: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
2: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо!

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

0: Уважаемые слушатели, если вы ложитесь спать, а потом полчаса ворочаетесь, знайте, возможно, в этом виноват не ретроградный Меркурий, а ваши вечерние привычки. Сон чаще всего портит гаджеты, рабочие задачки на минутку и плотный ужин перед сном. Плюс в список врагов сна входят эмоциональные фильмы, выяснение отношений в стиле «а давай сейчас обсудим все за последние 2 года». Ну и, понятное дело, вредные привычки, в том числе курение. Ну и если вы на ночь выпиваете пол-литра воды, не удивляйтесь частым пробуждением. Организм просто устраивает ночные походы. Совет простой. Ужинайте примерно за 3-4 часа до сна. Выбирайте что-то легкое, а телефон лучше отложить хотя бы чуть-чуть раньше. И тогда шанс выспаться будет значительно выше.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: у вас было такое? Общаешься с человеком в социальных сетях, а он тебе отвечает только лайками и эмоджи. Вывод один. Всякое бывает.
1: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Комета. Первое чеховское радио.
1: Удивительные места необъятной России в рубрике
3: «Там, на неведомых дорожках».
4: Город Задонск, который также известен как Русский Иерусалим, возник на месте слободы Тешевка, названной в честь речки, впадавшей в городской черте в реку Дон. Слобода существовала с начала 17 века при Тешевском, позднее Задонском, Богородицком монастыре. 25 сентября 1779 года преобразований Воронежского наместничества слобода Тешевка была преобразована в уездный город Задонск по местоположению относительно столицы России Санкт-Петербурга за рекой Дон. Город на протяжении более чем 150 лет является духовным центром региона и местом паломничества верующих с разных концов страны.
0: Путеводитель.
4: Задонск расположен в пределах среднерусской возвышенности, в живописной местности на левом берегу реки Дон, в непосредственной близости от магистральной автодороги Дон, в 60 километрах от Липецка. Из Москвы до Липецка можно добраться на поезде, а из Липецка до Задонска – на автобусе.
1: Исторический телеграф. Основание монастырю, давшему начало городу Задонску, положили монахи Кирилл и Герасим, принесшие сюда список с Владимирской иконы Божией Матери, впоследствии прославившейся как чудотворной. В 1769 году в монастыре поселился ушедший в отставку по состоянию здоровья епископ Воронежский Тихон, знаменитый иерарх и духовный писатель. В Задонске были написаны его главные духовные сочинения «Истинное христианство», «Письма келейные», «Сокровища духовные от мира собираемое» и другие. В 1861 году Тихон Задонский был причислен к лику святых. Тихон Задонский был прототипом старца Зосимы в романе Федора Достоевского «Братья Карамазовы». В Задонске в 1876 году родился знаменитый российский шахматист Степан Михайлович Левицкий. Его называли «шахматной надеждой России». Левицкий не уделял внимания теории дебютов, но практически разработал систему в дебюте ферзевых пешек, которая носит его имя.
0: Как красиво!
4: Своей известностью Задонск обязан расположенным здесь монастырям и храмам с почитаемыми святынями. В Рождество-Богородицком монастыре находится рака с мощами святителя Тихона Задонского, деревянный ковчег с частицами мощей 11 задонских праведников и список чудотворной Владимирской иконы Божией Матери. Кроме того, на территории города находится Свято-Троицкий Преображенский монастырь с его уникальным собором. Рядом с монастырем расположен святой источник, который, по преданию, вырыл сам Тихон Задонский. Считается, что вода в источнике обладает целебными свойствами, укрепляет здоровье и исцеляет от болезней. Непременно попробуйте не только святую воду, но и монастырский мед. Ну а в следующем выпуске мы посетим Калугу.
0: Там, на неведомых дорожках.
2: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: улицах города и района 21 час.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма?
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
0: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
4: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: окно.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: лето.
1: Реклама. Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола.

0: пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше? Получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 3405. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

Комета. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Харькове 22 часа.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
6: В 2027 году работающие пенсионеры получат две индексации страховой пенсии в феврале и апреле, а в августе им проведут перерасчет с учетом страховых взносов за предыдущий год, сообщает агентство Data.ru. Первая индексация пройдет 1 февраля на уровень фактической инфляции за 2026 год, которая сейчас оценивается в 6,8%. Вторая состоится 1 апреля и составит 3,3% к страховой части. Третье повышение, августовский перерасчет, будет индивидуальным, поскольку социальный фонд учтет не более 3 пенсионных коэффициентов, перечисленных работодателем за пенсионера в предыдущем году.
5: Экономика должна быть экономной.
6: В июле в России работали в общей сложности 223 800 заведений общепита, что меньше на 8%.

0: в год к году. Подобное падение было зафиксировано аналитиками впервые с 2022 года. Более того, подчеркивается, снижение оказалось более выраженным, чем в активный период ограничений во время пандемии COVID-19. В 2020 году количество заведений общепита в России сократилось почти на 5%. В 2021 году снижение оценивалось в 2,5%. Согласно 2GIS, в августе 2026 года только в российских городах-миллионниках работали 97 тысяч объектов, что меньше год к году на 1%. Самое выраженное снижение показали пекарни, на втором месте заведения фастфуда, на третьем заведения с кофе на вынос.
1: Копейка рубль бережет.
0: В сентябре 2026 года специалисты Высшей школы экономики провели опрос среди 3000 пользователей цифровых платформ. Выяснилось, что более половины россиян почти всегда или чаще всего покупают одежду, обувь и аксессуары на маркетплейсах. 58% респондентов отметили, что почти всегда или чаще покупают одежду, обувь и аксессуары через платформы. 42% с такой же частотой заказывают на маркетплейсах бытовую технику и электронику. Что касается категории продукты питания и лекарства, то их россияне покупают чаще в офлайн-магазинах. Традиционную розницу выбрали 55% и 46% респондентов соответственно. Только 12% россиян отметили, что приобретают продукты чаще или почти всегда на платформах, а лекарства 19%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Иногда одна мелодия не дает покоя многим творческим умам и, вертясь там, обретает самые разные формы. Песня «Life of Mars» Дэвида Боуи навеяна французским романтическим хитом «Comme d'habitude». В 1968 году Дэвид Боуи написал на ее мелодию английский текст, но так и не издал. А через 3 года Пол Анка купил в Канаде права на французскую песню, а потом в чарты взлетел хит Синатры. В итоге Боуи, который всю дорогу только наблюдал, как мимо его носа пролетают награды, собираемые расторопными коллегами за его собственную идею, слегка видоизменил мелодию и написал «Life on Mars». Боуи объяснял позже в интервью, что им двигало исключительно хулиганство. Он нарочно написал для песни дурацкий легкомысленный текст. Это история доверчивой девушки, которая любит смотреть фильмы и мечтать, глядя в экран. Но с годами ирония ушла из этой песни, сменившись на светлую грусть, и Боуи стал исполнять ее с симфоническим оркестром.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: берегах Лопасни 23 часа.
1: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: Комета.
1: Поди, пойми,

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся не секретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Акустическая рок-баллада «Энджи» группы «Rolling Stone» – яркая веха в творчестве легендарного британского коллектива. Вот уже почти 40 лет фанаты строят предположение, кто же эта самая «Энджи», которой посвящена песня. Меж тем история композиции остается неясной, потому что свидетельства людей, имевших к ее записи прямое или косвенное отношение, очень сильно различаются. Начнем с того, что «Энджи» написали Мик Джаггер и Кит Ричардс в конце 72-го. Это лирическая песня о закончившейся любви. Известно, что название предложил Ричардс. Незадолго перед этим у него родилась дочь, которую назвали «Энджи». Конечно, было бы смешно думать, что Кит мог посвятить балладу на такую тему крошечной дочери. Но это имя тогда постоянно вертелось у старины Кита в голове, поэтому он вполне мог его использовать. С другой стороны, в английском сленге словом «Энджи» называют различные тяжелые наркотики. В своей автобиографии Кит написал, что он подразумевал именно прощание с героином. Якобы название песни он придумал в Швейцарии, где пытался избавиться от зависимости. Многие считают, что песня «Энджи» посвящена первой жене Дэвида Боуи, которую зовут Анжела. Она неоднократно рассказывала о том, как застала Мика Джаггера и своего мужа голыми в постели. Это дало основание сплетникам утверждать, что Мик посвятил ей песню, пытаясь задобрить и убедить не придавать огласке этот эпизод.

0: Скорее всего, реального прототипа у героини песни не существовало, или же это тайна, раскрывать которую авторы не собираются. Если внимательно слушать оригинальную запись композиции, то можно расслышать вполне различимые следы дорожки с вокалом, которая была сделана Джаггером, чтобы по ней ориентировались музыканты при записи инструментальных партий. Затем эта опорная дорожка была удалена, а поверх инструментов была записана качественная партия вокала. Однако, судя по всему, при записи одного из инструментов прежний вокал просочился в микрофоны, и наиболее громкие крики Мика Джаггера уверенно пробиваются сквозь громкую настоящую запись. В 2005 году Христианский демократический союз Германии использовал песню во время избирательной кампании госпожи Ангелы Меркель, что интересно, без ведома роллингов. Представитель группы позже говорил, что они были удивлены этим фактом и подчеркнул, что разрешение на исполнение никогда бы они не дали.
1: Такая знакомая песня. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

как бы не было нам хорошо иногда, возвращаемся мы по домам, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда?